0: နစ်အမရောဒါမကောနောက်ချူတီတူမယွိတကောထရောတငစ်အမရောအစစ်ချက်စမရနင်းအနစ်တမနစီလာဒေကငနိတခါရပိကျာတီလူကမနမတကိလုနိနာရရောမီလာဘူ
1: းအေကနတူကပိမီတယုံတေဗတိကတေရယုံအာနိပဒေလနာပုငါdecimani sokkoi surilaq simagama kangartuga pisila taani sikuerse qattarluta tubagde dagaa ila kangartuga pimminginna siungubayugikkalua qattari taicimani lamatuinna tubeerse qattartillugit sokkoi surilaq simayuga amaruqtaari wallugu kangartuga pisilataani illuni tuvangersiilluni tuvangerpalleeyukuluulertillugu shortu imanna tievinillu isutuineenertutiit saqqiyaartukuluuvallutii nattiillu timmiarniillu manniksiuquluiyarputlu tappisukkataquluiyartualuuqattarluta amma taakwa anga yokkaavu tupermiutaugatta suuqaimma tuvagersiigatta tupermiutaulluta teemaagu puraarsimammat silitteevauginnerparaarsimagimmimmat suuqaimma silitteevauginnatiungummat silitteevaungutillugu maquqtuaruulluni nittangittuaruulluni anoqaaquluiyarluni чогосиуллуни эккуммарсуни тэмэтуаутиллугу илэгият синигасуалэртиллугу таана каддаарна увагаре каддааритиарпайугиммигакку иттэганиартогулуулэгэллугу тапэ даккасиниттиллуги тэмаангувэй лаорсимуммат таманна соккуиммигакку таккисиани силатсиаваруммат писогулуйарлуни намутуинна писулуккеруйарлуни акиккерсиорлуни укалерсиорлуни луунни чигжаккуллуунни писукатарлуни тамаккуалунатти кисутуине такуяксай питтакарулуйарпалаарсимуммата илаалитэтсумани писуккутаккисиани уваруумман писукатарлутаккисиани уваруумман tuvangersiineesigatta tamaani tuvangersiivigineartattinni tappa piyareersavallieleratta ajorunneersavallielertuta uvagusorutiulluta tamakkua qanigiyattinniittut uuttulluunni upaqattarlugit pisukklutakkisiani pivalauratta pisukkatta tappa sunauppa uutturniarnermik tappa утто калераагат таманна аёгуннеэкасулэртавинеқиллутигу тамаккунинга ууттулиака тарулуйярпалаоратта аллугиннуллуттикиутиэраангатта ниппалеорпаккиллутта теваа киккулерулуулэртуни тамаккуа уутто калертиллугу сила оққуситтиллугу наттиу аллугин киккулерни таяуммата амма тамаккуа апу апути аулертиллугу куубиуллути тамаангат сикооқаангинни иммактуппаллиаюни имартаарпаллиагалуармат таичуманила соқусиутиллутали иннеруппаллиалертиллута сикилоқарунэрсииллута тамаккуа аллуи аайоғайлуунни иттуюалоқатталоорсимагу галуармата сиккуи таичумани тамаккуала куттинерулуит илутуйуутиалооқаттарорсимайут тиккилоқа гуннарситил қаттаулертиллунга тамаккунинга пейма атоппалоортугу тамаккуат таичуманили сиккилуи аджигигуннаппатиатуиннэрмиммата мааннаму мааннамулли таппа иммактиннэрсиуллариккума сиккилума аулоортингит имаакаутигиппата таппаннеққайнаялерлути иңиққайуннааллиялерлути теэмэттуулуммимата таичуманили sikit dua pintu kau nak sewa tu juga.

0: нилиатитинеалермигат таанна сури парнертуурмиутак униккаартиллугу иллулиё риорусерларсамаянгани илаа иклувика нутаунгиттуугалуартор таанна айпили уник униорсаагак парнертуурмиута униккаартиллугу тусаалермилава
1: теймеда чули тусаале чаукканернаатта укасеэккайорлуага укасериккана тунернарпака тэгэ пигэлэгатартиллугу таанал униккарнаалэрмиё амаконинга кавиуммажавиэгаалиннитау уконингэдаа асиварпаттуну пилуартми таанна айпили униорсаага атаппуна синнаксаутиккусули таппунгаа афорасуаммагниарту таппунга син нуккависсатинну тусааккарнаартигуай
2: и аммалу нуусималута иглулинэрми кавиуманана кавиуманагоннагиммимма тайма иллулиорсимагама кивуллерпаами пиярерутигине суттугу ангутиссагалуга туккуна уфаярсиматиллугу маккуиннаауганну савуйарасунниархуммага савуйарасулаартинагут туинналаагалуартума тамаунгарнасаанган иллунини сулилиорсимагама кулиюннаидиллугу лутаппаунгалу кумму туинниттиангулиарсимамман хаужимангинникугу буй юкку хапажугаттани иттуйани уаттиару пуккуйорулунни сибаутуминнерни таймайттуни икоккарама тикиккангиттиалерлугу аммасули тикиттунааллиммига кутаппаунга кутаагаарутуинна куммутуиннаттиа иллурилиарсимагама вияруутигини суттанни вийуннаани айорналлариммат тамаккунига кияни пиня суттитта хаттаорта акаугинерсаралугу нитаймари тикиккаминга иллулиярсималуттиллунга укалаарсимамма иллулиюммаикулууммимангаарма кувиагиллуни кувиагиассаагуттиалаарсимажурлитайна иллуливааллуутиминера субуйуоккигиллугулу амма оккуиситтиаруннагаани куллехарнарпажуммалу угаттиару куллехартуну оккуйуннагиттиттиама иллулиярсимагама сивуллерпаами таппаунга хумму кутаатуиннаттиафалу нитаматуминга иллулинерми тигунингагут пелямикулуунгиттугала иллулиару нумисим сималиарсимажунга аммалу талитуахапалукками тайна аангутиссаариара пиюннарситиммага ажерерсиути сумаваттунга иллури тегатталаарсимамимманга има нисиниктависсатуиннаунгиттуми иллулларигиниартатинни атаусиарнанинга тайкква иллу има иллулларигиниартамини иллуливаннагата тайма иллури тегаттарсимамажумимманга атаусиарнанга синиктаписсатуиннаунгиттуми иллутухаагиниартуми нитаймаатуиннаагимимата тайкква синиктависсаваттиингитиармиммаги иллутухаагиниартуги иллу иллукса иллувигай сянасиманинги пияккиттуни тайккуа увангали пияккиттуунгиннамайлаа тайма санаорлуиартақартталоорсимаммигаанга таматуминга иллулинеруйуммик пиюннарсигалуаамали мааннаккууратту иллулилиорсимаюннеерлугалу туперми кисиана асорнерсаавалуммигатта синиктаратукайнааригатта мааннаавартто сикитуухалерту талиилаа иллувигармиилаорнак паккалуартуни илангани натиахалертиллугулу синиктариарайгама иллувигармигиннахаттарсимагалуартунга нитаматуминга нита укаутека уттуматаанна укаусериара нитайма наттиахалерпаллаажумаалермимма уаттиаруалуулуангитту нитайма наттиасуурнерми кувиагиярармигама илаукатталаарсимагама уаттиару сурусекулууллунга наттиасуртуну кимуксимилиилаа уатсуалу наттиасиминнагиангиттуни увангали сурусиуллунга нагиарнатуиннау сурувалигулуаа кинаттиарситиин сунауппа наттиартиухат наттиартиурунна силлаариллуни нарминер

0: taanna hawjerpalartaavia hallagattu inunnun nunavimmituinnaumitta laapatuarmiuvasaillo ammalun nunatsiavummiuvasaillo tamakkuanguyin taakkunum aulataummigami aulatsiaharmigami nuwaqsimammisuttilutaikani katingajiuqattalangajuyuni katingajingitai matsiatoqutigisoringinakkitaikkua атортаутуинналерпалианерия ланганерияги исмаалуннатууммата тамаккоа кинаулиалиорумажуит оксуалутсиямут кикиатсиямут инуинунаганни хинаярлутик таймайгуманерияга таанна ангиливаллиатуинналанганерияга хаулиманартуулермалу таанна прайм министер хутигиявуллу таматсумига кайллуатуммариутсуни таймайтсуумат таманна иниллсиареареахарнериявут тамаккуа тимихутигиявут нунавиммитвиннаулангитто нунатсиами мунерартарюми лаапатуами аммалу нунавумми тамаккуа ануилиоқарсутигитсалуги кисиани таймегиахалангалявут налунангито нунартуаангхатигиитсулу таманна атториаллагатсимаагататтагани сулитай маттуума хануилингалуми тимилиортусааммагаатта ниттааппаллиагеахармаюгут нунартуамиоохатгитсуусугут исумагилуиаллаа таавани инни амисуммариалуумми мата урасами хануилингахатгигумаарниатапуллииккуа тайккуа сивунеригумаарниатагинни инуусугут таманна исумаалунатуутсуинлу пиммимат аулатауваллиалангалуммариутсуллилло унингааартут силатиттини тамаунга укиортатумут такунналерпалиалуммариутсутик унатартигасаилло амисунгупаллиатуинналангалерсути тамаани укиортатуулуми налунарунаймат тааккуа кавамахутигиявут пиусехарпалиахатехарасуарнинги америка мюник оммалунунартуамиунхатигиитсууник исумагиллугут увагу аттанайлерпалиагиалиммариалуугалуарсута кингуварсимаангажоратаулератта таманна исумагиялерпалиагиахартуулу ханно ханитарилерпалиагиарнисаугиарлута пинасухатгиитсианерсаагуннасиваллиагиарлута пиусехаруннагалармангаатта исумагигиахалертанга инуи
1: канадаангалуккаанга ураакхаума пинеарнери валлиагумаярмини канадамми таанналлагиоокхаума укиортатуми унатартиамисунгугиартау мари лаалериангинни инехарвигиянги хангаттайуахарникут умиартуахарникут тамаккуа укиортатуми нуитанерсаа валлиати лаалернераарсуиухаакхаума таманна ухаайунгилуарсимаюкатаутиллугу инунну иппинарту
0: наритто улурианарсуннилу таанна пеахарториямини пинасуттоққаулиманартуугалуа таанна прайм министер тааққамери илертариявут инуннили пиусингинни тукисимаммариалуттуулиартаканилу таймайтсуумитсунилу аммалу кайллуанериянга таақкунинга провинциасунгулини матуигиартусарутехалерсуни иниллсимахатигиитсиахатигиахарними харнингинни макка провинциасунгулин авиоққаннаартусималу кавамааю нунаилтоқатсаяни таанна пиярикаллсаутигилуни наангимариттуугалуар камагиярутсуни илагиярулни кисиани таймайттуулангамма убагут аттанайутсуумигиариахаммариттуулугут киккатортивут сивулитсиахуллугит инуухатигиямини аммала ухалимагутигилугу таманна ниттаагутигитсиахатталугу таймайттус таймайгиаха
1: саали таакпуа исумаалуутигият исумагиятиллу питсутигитсугит наллингинну сивулертиулертинну ухаа вехарсимави ханвилигиа утитсаафуртуни
0: симатсумало аммало катингамариттуулуну айлиумияақаллаасуунгатсунгалусай таймайсуунгугама ниттаагутигисиматсуги тилиору игасааруутиги симатсугулу таманна хайма тикингитуулангат нагимма хануилиортаувиахарнинга таккаусатуарнериангани аклиатитарлуагаалунгинаттини исуматтини ааққисуи валлиагеахақнисаунниқиаттини маанна атуутигиалиммариулералуартугут уллуми лариттуулиаақатангинаттасули исумахатигитсиангинниккунгиннут сивулертивун аанна иппинартуусуунгулу уттуутигиллугу катингалуну айтсарама таманна ухалималаорлавун нунақсуаан хатигиитсулиги ханувилингалуми ааққисимаут хатигиитсусау мангаатта ханорлу сивуллерилаортавун мааннинууттагуннаитуи исумахақсимаммангаата хаулиманартуустиллутай мэммата тайтсуманикаллаалуутсули алаасқалиаориорутигиятни тайна эван хапсен гунэрартаруйо таматсуминга инуттигут нуккипаллиагеахарнитни нунарсуангу хатигиитсутигу такуннатауни таанна ангилитигиарлугу таймаагу масимаммат тааннало сулилоритсугу тайтсуманикаллаарсу 1972 гутиллугу ниттаагутигилаорсималявут таанна сайннаунгиннатусули уллуми иниллариахартам иниллмайттуусу мааннаутиллугу ханно ситилиумигуннагаярмангаатта инутуиннаарута нунарсуаан хатигиитсутигут тимими иниллайутсаулермангаатта суналериатсауниармангаалло ханвилуорутигилугу макуало апорфисахалангни апорфисалиукаллаалангитуаруттигит инуинунаганну айгумажуит аттигиингитут Russia, China, India умеартуагасанне таппауме марпимут айтатсилутик укиортатумут пинасуахалангалертилувита матсунахармангаа оксуалтиутут уяраарсиутут кинаалиорут макитагутитсалиорасаарту тамакку пинасартаулангалу мариалуумма тахаулиманертуумма такунатарти унатартингаллаа тамакку сивуллиути таумата таппаани минникулаутисигиннасиннаусутилле нунарсуаангхатигиитсуусут пиммата таппана аттуталлагимаритлуни укиортатуллари урасаау укиортату илагиаутиллугу уллуми ханвилуорутиуммараалутсин симаттангима валлиалерсунлу таймаиттуума ангулигиарай хаммарилеккугут инуулугу ханвилуорутиулертуни
1: таманна нунартуамиуттигу тайкква Inuit Circumpolar Conference аккутигилуги
0: тайкква маанна имайлингалуми самагилиорлиумилаахаттасуунгуммата инутуиннану Alaska миуну Greenland миугасаннулу кавамаккуну таанна тигумиагалаттауман таанна улориагилаупаттар наммине инутуиннатигут ааққисимажо таймайппат уппалулуиннии таанна ICC лалиаупатту Inuit Circumpolar Conference тигугиаттиатуиналугу инуттигут халлунаа тигумиарне халангангитуулертилуми таймаалигиаруттигу иммахаа пилериакинни павалартуулу ақсаалуин инуутсута ааққисуихатиусимагатта таатсумига Inuit Circumpolar Conference мулу таатсумани таатсумани калламариаусулу ангихатигииннер пигиарпалиагасуалертилугулу таануттаулигиариахартусахутигингуалерсугу таймаиттохутигиммияра аммалу тилиниатуаруттигу тимитаанна инунни кисиани нуккитауанниалертлугу паауватунимик айттутагу ванниалертлугу саатсиларигиалангатуарпата пиллариулумик иниллариахартуулумик теяхалангатуаруттаувагу инуулугу
1: таманна катингалитуарми патта саму
0: манитси
1: қажариами севонилерсимавит
0: мааннатакка маанна ханиттукалла ханиттуаператаулуаллаат ихалунни катингамарингу суммата тааккуа ICC Inuit Circumpolar Conference кут маанна Америка инунанга пиусехарас илаам страмраалу пиусехарасуалаорнериянга Канадами ниувиримахаттелерсуни Гринлаамилу ниувиримахаттелерсуни таанна саккуларилугу саккоқататнангиммау таманна камагияуиахалангалу таймаигуманериянга ниттаангиттуулута ханувилунгилута туиннатуарутта иммахаатупатуиннариахараттугун тартунаамисортуараарник нунамиохатахалерлута пигиалавеорутта туиннаалуталу таймаиттуугуминалангаттангимма

0: tamanna aaqqisore aaqqisoreallimmariuluq uttuutigiluvitaakkua kiinaujaliuqasuartiisilartuami ulerartsalanik kiinaujatsalaniuqsualtsalanikhinertiulu industries nguniqartarulu taakkua apuqvisaliuqsimalanngituaqottigit uppalo anumalanngituaqottigit uiartausiarluta uiartagunnalangagatta taakkuninga taimiinni suugami nunalitoqatsalialunik nunaqsuaqanqatigiittuni sunerutisiarsutik taimaisuungummata piutigigasuartanginuumagasuaqutigiyanginni isuiliteqilersu taimeqattapallaisuungummata taan taimaigumalanngituaqottigit timiliorehartoqitsiljungal nunaqsuaq miunqatigiittuulu иммаха ураса илагиярсаутигилни таймеэккалалаарнитугала ураса питту пиусинга питтутигиллугу кисиани инуттарияги налунангиту илаагу магалартусаавалярту саймаагултуина хаангиннаккаттаатуутуиннерлутик тикитаалутилле пинасаарпиутуинна хатталут тисунан бививитсатаартангиммагалути таймаигу малутсаалингиммигами амисуккаллай пиатсаагусуле аттанайли валлианерма инууситтини тунганиттини таимаигумалангатуарутта пилатсаит сутаяртукаллаалаума тасулу оннатавун оннагиттарат агиттавун оннатавун кисиани тамаккуа тимиуйу аулатсигасуартуулу соққуитуми тукахатсиатуми инунникккаторнериянги тааналунаитсиалугу таимаигиахартуулу уттуутигилугит илани кавамаккуну саатаугусу иннэйна инитаартигиаккуулераттигит имаилингалуми пиусахакаллаасуунгунинги хаулиманартуума таанна прайм министерулартуу таимаилуукаллаагаапеккуулереермаалаа има татигиалертаминик укуатаккууванни исуиллиутитсилуаралангитуулу пиятсахалуартисигалангитуулу имаилингалумиллууни исмангаатуинериахармима
1: тигууллалуни инни сивулаптиги лептангинни маана
0: тэмэ манна данна тэмэлитүиннериахарнинга ноққангатигиахаллариттагут кисиани тилигиккаллаахаттасималериерма таунани амеалукай нунангани катингалиохатиуниартуни инунни кисиани инунно тааккуа нааммагиямангаата хавлимана дангиммилуи ханвилоохатахкаллаангиннахаттасунгалу таймаахаттарама ууттуутигиллугу тагааккерлимик иппасак охалимаутахатикилаармиляра таматсума митсаалу таймаатсаани исумаалаутихартоо химейнна таулератта имейлингалуми исумахармилё наалаутиккутаа ниттаагума ниттаагума наарсу ниллилаармилё таматсуминга валлиалангалуннарнангита хунартуло ни валлиахуинарту таймаиттуни инуатта инуулута тамаккунинга тигулияутуинна арсаатау валлиатуиннанэрми пиусахагамат нанган туулуриалартумиилуалагатта имейл имейлингалу миппикусулуалагатта мааннаулу сивулертутахавиниулугун пиусарегиарсималявусуурло даанна нутаулилуарсималерсунилу иммаха макаа инуммариттариянги тангихаллариттуинукки мисуллераарфихаллариттуулу атортоолагуннаилерсутлу таймаиппалиананги иппинартораталермата самана такали
1: накормимариалусаали хайкейнаравит тааккуа исуматсасиерутитсасиат нитсаарути кейнаравиккит иннуит наалаттут нитсаарумайут нитсаасахаттаритси тамаккунинга саалиу кэдитиарути кейнэ тангиттамитсаану тасиагулуунни накумминга исаали
0: накумминга алаалик

Ал угяг мый мэгарум бата кмитаур крак угяг таур гартам бата аккамэри гару катут билутик кхиммилериари улутикку тааккахиммит кмилияутик катутилерпаклутикку каппиасук туммагерулум бата уу ерсиер ерсиитта сукуяраатукутуараа каппиат каппиаттик симал. Так,